0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует Папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни. Это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры, братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии, должен вдохновлять новых архиепископов-митрополитов, на которых 29 июня были возложены палии, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи веренных братьев и сестер. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул Папа в проповеди на торжественной мессе в Ватиканской базилике. В этот день, отметил Папа Лев, мы священно празднуем апостолов Петра и Павла не по отдельности, а в едином торжестве. Они являются двумя столпами церкви, небесными покровителями вечного города и римской епархии. Комментируя литургические чтения, Святейший Отец отметил небезупречность Петра. Во время страстей он отрекся от учителя, а потом со слезами раскаивался. И даже апостол Павел на страницах послания к Галатам изобличает его непоследовательность. Однако он умеет признавать собственные ошибки и исправляться, не падая духом и не отказываясь от миссии – возвещать Евангелие и собирать воедино стадо Христово, вплоть до мученичества, которое он претерпел как раз здесь, в Риме, недалеко от того места, где мы находимся. Верная и терпеливая забота о единстве выражена в символе ключей. Ключ не выбивает двери, но открывает их и закрывает, находя внутри них нужные рычаги и сопровождая движение. Точно так же общение в церкви созидается не тогда, когда мы упорствуем в своих позициях, но благодаря точкам соприкосновения в истине, в чьем свете каждый становится для другого инструментом роста. В этой перспективе можно прочесть и миссию, вверенную апостолу Петру и его преемникам. Слушать голос каждого, улавливать наитие Духа, сопровождать на пути, исправлять ошибки, ободрять и увещать братьев, дабы они, послушные единому Духу, содействовали спасению друг друга и всего человечества. У апостола Павла также есть свои символы – книга и меч. Они тесно связаны между собой, и их значение поясняет автор послания к евреям, говоря о Слове Божьем, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно способно проникать до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. В конце проповеди Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского, присланную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом.

0: 27 июня в Ватикане завершилась чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом. Святейший Отец произнес заключительное слово, поблагодарив всех кардиналов-участников за свободу, братство и церковное сознание, проявленные в ходе встречи. «В эти дни, — подчеркнул Папа, — мы вместе искали волю Господа, убежденные, что Христос продолжает действовать в Своей Церкви. Это Он нас предваряет, собирает, говорит с нами через братьев и ведет к миссии. Главный вопрос, связанный с синодальным процессом, не о том, кто должен решать в церкви, а о том, как нам вместе сберечь дар, вверенный Господом своей церкви. Именно этот вопрос находится в центре соборного распознавания, в том числе и на тему власти, общей ответственности и полномочий в решениях. Синодальность — это не совокупность заседаний и не метод работы, пояснил Папа. Это духовный стиль. Неважно, сколько именно встреч нам удастся организовать, важно, чтобы эти встречи были насыщены Евангелием, чтобы наши собрания не оставались обменом идеями, но стали пространством обращения, в котором мы вместе возрастаем в верности Господу. Переходя к отдельным темам, затронутым на консистории, епископ Рима отметил пасторское попечение о молодежи. В вопросах и страданиях молодых людей, нередко ведущих к отчаянию и даже к самоубийствам, заключена одна из глубочайших ран нашего времени. Еще одна многократно прозвучавшая тема – это семья. Папа сообщил, что в октябре он проведет встречу с главами восточных церквей и председателями епископских конференций для того, чтобы оценить шаги церкви, сделанные после Аморис Летиция. На эту встречу будут приглашены некоторые семьи, которые поделятся своим опытом. Вторая сессия завершившейся консистории была насыщена темами, связанными с войной и насилием. Было отмечено, что война не просто столкновение между государствами. Она рождается намного раньше, из культуры мощи, пронизывающей менталитет человека, межличностные и общественные отношения. Раз корень кризиса именно в этом, ответ на него требует восстановления культуры сотрудничества и диалога, способной наделить новой силой мультикультурализм, чтобы народы вновь научились совместно искать общего блага для всей человеческой семьи. Папа отметил ценность рассуждений о ненасильственном ответе на разнообразные формы насилия. Ненасилие позволяет проходить через историю глубоко по-евангельски, созерцая образ действий Иисуса Христа. Отказ от насилия – это вовсе не пассивность. Он означает решение отвечать на насилие, не воспроизводя его же логику. Отказ от насилия не требует отказа от истины или замалчивания зла. Это отказ защищать истину с помощью насилия и превращать другого во врага. Для этого нужно сперва разоружить самих себя. В рабочих группах консистории была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления темы законной самообороны в свете глубоких преобразований самой природы современных конфликтов. Говоря о синодальном пути, Папа пояснил, что во всей церкви желательно иметь пространство, в котором верующие могут выслушать друг друга, молиться, распознавать вместе. Но главное – это не увеличение числа встреч, а умение вместе слушать Господа. Свою речь Папа завершил воззванием. «Давайте скажем нашим собратьям-епископам, порученным их служению церквам, и всем народам земли. Бог хочет мира для каждой нации и для каждого народа, поэтому нам не нужно смиряться с насилием. Насилие не скажет последнего слова. Бог продолжает прокладывать в истории дороги примирения и мира».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления. Уважаемые слушатели, продолжая цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», отец Фабио Розини предлагает нам остановиться на самых первых строках Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова настолько знакомы, что нам может показаться, будто их смысл очевиден. Однако первая страница Священного Писания говорит не только о начале мира. Она выводит нас к вопросу, что является источником и опорой всего существующего. Что означает это библейское «вначале»? Идет ли речь лишь о первом мгновении времени? В оригинальном древнееврейском тексте книга Бытия открывается словом «берешит». Оно восходит к корню «рож» — голова, вершина, то, что стоит впереди. Уже само это слово указывает не столько на начало во времени, сколько на то, что стоит над всем, что задает порядок и направление всему существующему. Тем самым Священное Писание предлагает нам особый способ чтения реальности. За чередой событий оно позволяет увидеть внутренний порядок и основание, на котором держится все происходящее. Перед нами одновременно и описание сотворения мира, и раскрытие его более глубокого смысла. Именно здесь становится заметна одна важная особенность первых глав книги Бытия. Уже сам библейский текст постепенно раскрывает перед нами различные измерения одного и того же повествования. Слово «берешит» обращает внимание к началу, как к первооснове всего существующего. Во второй главе появляется слово «талидот» – происхождение, родословие, поколение. Это слово будет еще не раз встречаться на страницах Писания, напоминая о происхождении, преемственности поколений и непрерывности жизни. Эти слова задают два различных смысловых акцента внутри одного библейского повествования. Первый фиксирует реальность в ее основании, второй – в ее историческом движении. Если первые строки книги Бытия помогают увидеть основание реальности, то возникает следующий вопрос. Каким образом Священное Писание раскрывает это основание? Ответ содержится в самом повествовании. Библейский текст не ограничивается отвлеченным описанием творения. Он раскрывает само творение через действие Бога. Перед нами разворачивается рассказ, в котором Бог говорит, творит, ставит, благословляет и дает имя. Поэтому особое значение приобретают глаголы, которыми выстраивается это повествование. Именно через них Писание раскрывает смысл творения и место человека в Божьем замысле. Первым и наиболее значимым становится глагол «сотворил» – древнееврейское «бара». В Библии этот глагол относится исключительно к Богу, им открывается повествование о творении, и к нему Писание вновь и вновь возвращается на протяжении всей первой главы книги Бытия, подчеркивая «мир – творение Бога, жизнь – творение Бога, человек – творение Бога». Особое внимание уделяется человеку, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. «Мужчину и женщину сотворил их». Троекратное повторение этого глагола звучит не просто как повествование, а как настойчивое утверждение. Этот стих становится торжественным свидетельством. Человек не является случайностью или результатом слепых сил природы. Он сотворен Богом и несет себе отпечаток его образа. Человек несет на себе след Божьих рук – и потому обладает достоинством, которое предшествует любым его достижениям или заслугам. Творение не предстает в книге Бытия как реальность, которой еще предстоит заслужить или оправдать свое существование. Оно не находится в состоянии проверки или испытания. Оно уже утверждено Богом как доброе и подлинное самим актом творения. Глаголом «сотворил», «бара» в первых строках Бытия язык творения не исчерпывается. Чаще других в этом тексте звучит глагол «говорить». Почти каждый новый этап становления реальности начинается одними и теми же словами «сказал Бог» – древнееврейское «амар». 10 раз в повествовании звучит «сказал Бог», «да будет свет», «да будет твердь посреди воды», «да соберется вода», «да произведет земля живые существа», «сотворим человека по образу нашему». Бог не просто создает реальность, Он творит ее словом. Бог не борется, как во многих древних мифах, не побеждает хаос в космической войне, не строит мир из тела убитого чудовища. Он говорит, и сказанное становится реальностью. Поэтому творение оказывается не только фактом существования, но и своеобразным языком, на котором Бог обращается к человеку. Реальность, созданная Творцом, не замкнута сама в себе. Она устроена как обращение, как слово, которое уже направлено к тому, кто способен его принять. Человек входит в этот мир не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто оказывается вовлечен в это обращение. Все творение оказывается включенным в это обращение. Текст «Бытия» свидетельствует об этом с настойчивостью. Творение – это слово, и оно звучит. Представим ситуацию, человек говорит перед нами, но мы видим только движение его губ, но не слышим голоса. Мы понимаем, что перед нами речь, но не слышим ее как обращение. И наоборот, когда мы слышим голос, даже не видя говорящего, мы уже вовлечены в общение. Так и окружающая нас реальность. Недостаточно просто видеть ее, важно научиться слышать то, что она говорит человеку. Наряду с глаголами «сотворил» и «сказал» в повествовании постоянно звучит еще один глагол «сделал» – древнееврейская «аса». Им описываются многие действия Бога в повествовании о творении. Он устраивает твердь небесную, создает светило, производит живые существа и приводит мир к упорядоченности. Мир оказывается не объектом произвольных человеческих толкований, а дарованной реальностью, в которой Творец уже заложил смысл, и человеку предстоит его распознать.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 30 июня, чтим память святых первомучеников римских. Во время первого гонения на церковь в Риме в 64 году погибло много христиан, которых предавали на самые ужасные мучения. Об этих мучениях также свидетельствует папа Климент I в послании к Коринфянам. Папа Климент I – апостол от 70, 4-й римский архиерей. Это первый век. Почитаем православие как один из первых христианских проповедников. Около 98 года был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни. Это район современного Севастополя, где папа проповедовал и там встретил мученическую смерть. Сестры, братья, обратим наше внимание на кровь Иисуса Христа, на кровь истинных Его последователей. Вот только тогда сможем увидеть, как драгоценна пред Богом кровь Его, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния. Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние желавших обратиться к Нему. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Сусалева Евстахия, священника византийского обряда. В 1917 году он служил в храме святых апостолов Петра и Павла в Москве, подвергался репрессиям в 20-е годы. Дата смерти неизвестна. Христе, всем сердцем благодарю Тебя.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пример святых Петра и Павла, апостолов единства, щедрых служителей истины в милосердии, должен вдохновлять новых архиепископов-митрополитов, на которых 29 июня были возложены палии, символ призвания каждого пастыря возлагать на свои плечи вверенных братьев и сестер. Это призвание отдавать силы, время, труды и даже жизнь ради возвещения Евангелия по всему миру относится не только к иерархам, но и ко всем христианам, подчеркнул папа в проповеди на торжественной мессе в Ватиканской базилике. В этот день, отметил папа Лев, мы священно празднуем апостолов Петра и Павла не по отдельности, а в едином торжестве. Они являются двумя столпами церкви, небесными покровителями вечного города и римской епархии. Комментируя литургические чтения, Святейший Отец отметил небезупречность Петра. Во время страстей он отрекся от учителя, а потом со слезами раскаивался. И даже апостол Павел на страницах послания к Галатам изобличает его непоследовательность. Однако он умеет признавать собственные ошибки и исправляться, не падая духом и не отказываясь от миссии – возвещать Евангелие и собирать воедино стадо Христово, вплоть до мученичества, которое он претерпел как раз здесь, в Риме, недалеко от того места, где мы находимся. Верная и терпеливая забота о единстве выражена в символе ключей. Ключ не выбивает двери, но открывает их и закрывает, находя внутри них нужные рычаги и сопровождая движение. Точно так же общение в церкви созидается не тогда, когда мы упорствуем в своих позициях, но благодаря точкам соприкосновения в истине, в чьем свете каждый становится для другого инструментом роста. В этой перспективе можно прочесть и миссию, вверенную апостолу Петру и его преемникам. Слушать голос каждого, улавливать наитие духа, сопровождать на пути, исправлять ошибки, ободрять и увещать братьев, дабы они, послушные единому духу, содействовали спасению друг друга и всего человечества. У апостола Павла также есть свои символы – книга и меч. Они тесно связаны между собой, и их значение поясняет автор послания к евреям, говоря о Слове Божьем, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно способно проникать до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. В конце проповеди Святейший Отец приветствовал делегацию Вселенского Патриархата Константинопольского, присланную в Рим патриархом Варфоломеем и возглавляемую митрополитом Халкидонским Эммануилом.

27 июня в Ватикане завершилась чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом. Святейший Отец произнес заключительное слово, поблагодарив всех кардиналов-участников за свободу, братство и церковное сознание, проявленные в ходе встречи. «В эти дни, — подчеркнул Папа, — мы вместе искали волю Господа, убежденные, что Христос продолжает действовать в Своей Церкви. Это Он нас предваряет, собирает, говорит с нами через братьев и ведет к миссии. Главный вопрос, связанный с синодальным процессом, не о том, кто должен решать в церкви, а о том, как нам вместе сберечь дар, вверенный Господом своей церкви. Именно этот вопрос находится в центре соборного распознавания, в том числе и на тему власти, общей ответственности и полномочий в решениях. Синодальность — это не совокупность заседаний и не метод работы, пояснил Папа. Это духовный стиль. Неважно, сколько именно встреч нам удастся организовать, важно, чтобы эти встречи были насыщены Евангелием, чтобы наши собрания не оставались обменом идеями, но стали пространством обращения, в котором мы вместе возрастаем в верности Господу. Переходя к отдельным темам, затронутым на консистории, епископ Рима отметил пасторское попечение о молодежи. В вопросах и страданиях молодых людей, нередко ведущих к отчаянию и даже к самоубийствам, заключена одна из глубочайших ран нашего времени. Еще одна многократно прозвучавшая тема – это семья. Папа сообщил, что в октябре он проведет встречу с главами восточных церквей и председателями епископских конференций для того, чтобы оценить шаги церкви, сделанные после Аморис Летиция. На эту встречу будут приглашены некоторые семьи, которые поделятся своим опытом. Вторая сессия завершившейся консистории была насыщена темами, связанными с войной и насилием. Было отмечено, что война не просто столкновение между государствами. Она рождается намного раньше, из культуры мощи, пронизывающей менталитет человека, межличностные и общественные отношения. Раз корень кризиса именно в этом, ответ на него требует восстановления культуры сотрудничества и диалога, способной наделить новой силой мультикультурализм, чтобы народы вновь научились совместно искать общего блага для всей человеческой семьи. Папа отметил ценность рассуждений о ненасильственном ответе на разнообразные формы насилия. Ненасилие позволяет проходить через историю глубоко по-евангельски,

0: в свете глубоких преобразований самой природы современных конфликтов. Говоря о синодальном пути, папа пояснил, что во всей церкви желательно иметь пространство, в котором верующие могут выслушать друг друга, молиться, распознавать вместе. Но главное – это не увеличение числа встреч, а умение вместе слушать Господа. Свою речь папа завершил воззванием. «Давайте скажем нашим собратьям-епископам, порученным их служению церквам и всем народам земли, Бог хочет мира для каждой нации и для каждого народа, поэтому нам не нужно смиряться с насилием. Насилие не скажет последнего слова. Бог продолжает прокладывать в истории дороги примирения и мира».
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Уважаемые слушатели, продолжая цикл бесед «Реальность, раскрытая в Писании», отец Фабио Розини предлагает нам остановиться на самых первых строках Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Эти слова настолько знакомы, что нам может показаться, будто их смысл очевиден. Однако первая страница Священного Писания говорит не только о начале мира. Она выводит нас к вопросу, что является источником и опорой всего существующего? Что означает это библейское «вначале»? Идет ли речь лишь о первом мгновении времени? В оригинальном древнееврейском тексте книга Бытия открывается словом «берешит». Оно восходит к корню «рож» — голова, вершина, то, что стоит впереди. Уже само это слово указывает не столько на начало во времени, сколько на то, что стоит над всем, что задает порядок и направление всему существующему. Тем самым Священное Писание предлагает нам особый способ чтения реальности. За чередой событий оно позволяет увидеть внутренний порядок и основание, на котором держится все происходящее. Перед нами одновременно и описание сотворения мира, и раскрытие его более глубокого смысла. Именно здесь становится заметна одна важная особенность первых глав книги Бытия. Уже сам библейский текст постепенно раскрывает перед нами различные измерения одного и того же повествования. Слово «берешит» обращает внимание к началу, как к первооснове всего существующего. Во второй главе появляется слово «толидот» – происхождение, родословие, поколение. Это слово будет еще не раз встречаться на страницах Писания, напоминая о происхождении, преемственности поколений и непрерывности жизни. Эти слова задают два различных смысловых акцента внутри одного библейского повествования. Первый фиксирует реальность в ее основании, второй – в ее историческом движении. Если первые строки книги Бытия помогают увидеть основание реальности, то возникает следующий вопрос – каким образом Священное Писание раскрывает это основание? Ответ содержится в самом повествовании. Библейский текст не ограничивается отвлеченным описанием творения. Он раскрывает само творение через действие Бога. Перед нами разворачивается рассказ, в котором Бог говорит, творит, ставит, благословляет и дает имя. Поэтому особое значение приобретают глаголы, которыми выстраивается это повествование. Именно через них Писание раскрывает смысл творения и место человека в Божьем замысле. Первым и наиболее значимым становится глагол «сотворил» – древнееврейское «бара». В Библии этот глагол относится исключительно к Богу. Им открывается повествование о творении, и к нему Писание вновь и вновь возвращается на протяжении всей первой главы книги Бытия, подчеркивая «мир – творение Бога, жизнь – творение Бога, человек – творение Бога». Особое внимание уделяется человеку. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».

0: Троекратное повторение этого глагола звучит не просто как повествование, а как настойчивое утверждение. Этот стих становится торжественным свидетельством. Человек не является случайностью или результатом слепых сил природы. Он сотворен Богом и несет в себе отпечаток его образа. Человек несет на себе след Божьих рук и потому обладает достоинством, которое предшествует любым его достижениям или заслугам. Творение не предстает в книге бытия как реальность, которой еще предстоит заслужить или оправдать свое существование. Оно не находится в состоянии проверки или испытания. Оно уже утверждено Богом как доброе и подлинное самим актом творения. Глаголом «сотворил», «бара» в первых строках бытия язык творения не исчерпывается. Чаще других в этом тексте звучит глагол «говорить». Почти каждый новый этап становления реальности начинается одними и теми же словами «сказал Бог», древнееврейское «амар». 10 раз в повествовании звучит «сказал Бог», «да будет свет», «да будет твердь посреди воды», «да соберется вода», «да произведет земля живые существа», «сотворим человека по образу нашему». Бог не просто создает реальность, Он творит ее словом. Бог не борется, как во многих древних мифах, не побеждает хаос в космической войне, не строит мир из тела убитого чудовища. Он говорит, и сказанное становится реальностью. Поэтому творение оказывается не только фактом существования, но и своеобразным языком, на котором Бог обращается к человеку. Реальность, созданная Творцом, не замкнута сама в себе. Она устроена как обращение, как слово, которое уже направлено к тому, кто способен его принять. Человек входит в этот мир не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто оказывается вовлечен в это обращение. Все творение оказывается включенным в это обращение. Текст «Бытия» свидетельствует об этом с настойчивостью. Творение – это слово, и оно звучит. Представим ситуацию, человек говорит перед нами, но мы видим только движение его губ, но не слышим голоса. Мы понимаем, что перед нами речь, но не слышим ее как обращение. И наоборот, когда мы слышим голос, даже не видя говорящего, мы уже вовлечены в общение. Так и окружающая нас реальность. Недостаточно просто видеть ее, важно научиться слышать то, что она говорит человеку. Наряду с глаголами «сотворил» и «сказал» в повествовании постоянно звучит еще один глагол «сделал» – древнееврейское «аса». Им описываются многие действия Бога в повествовании о творении. Он устраивает твердь небесную, создает светило, производит живые существа и приводит мир к упорядоченности. Мир оказывается не объектом произвольных человеческих толкований, а дарованной реальностью, в которой Творец уже заложил смысл, и человеку предстоит его распознать.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 июля. Католическая церковь чтит память Аарона, брата Моисея, старшего на 3 года. Аарон – сподвижник Моисея при освобождении евреев из египетского рабства. Аарон выступал, был помазан первосвященники с тем, чтобы первосвященническое достоинство в роду его передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвел. Господь призвал Аарона на служение в возрасте 83 лет. Умер Аарон в возрасте 123 лет. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Спасовского Григория. Служил в часовне непорочного зачатия Богородицы на Васильевском острове и в церкви на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге. После ареста дальнейшая судьба неизвестна.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV предпринимает еще одну попытку предотвратить новый раскол в церкви. В послании, адресованном священнику Давиде Пальярани, епископ Рима просит главного настоятеля священнического братства святого Пия X пересмотреть решение о незаконных епископских хиротониях. «Желаю обратиться по-отечески к вам и через вас, к епископам, священникам, семинаристам и верным, связанным со священническим братством святого Пия X, осознавая всю ответственность, которую Господь возложил на меня, как на преемника апостола Петра», — пишет Лев XIV. Церковь признает приверженность литургической жизни, усилия по подготовке священников, апостольское рвение и желание оставаться верными преданию, которые характеризуют множество людей и общин, связанных с братством. Это объясняет то внимание и ту благожелательность, какие к вам постоянно проявляли мои предшественники. Следуя этому духу, с глубокой христианской любовью, я прошу, я умоляю вас всем сердцем, пересмотрите свое решение. Увещаю вас основательно подумать о духовном благе верующих, поскольку акт схизмы, который вы можете совершить, лишит их приобщения законным, а в некоторых случаях и действительным образом к таинствам, которые они любят и которых желают для собственного освящения. Папа заявляет о готовности церкви к диалогу и к достижению взаимопонимания, которое может быть возможным и плодотворным благодатью Святого Духа. «Я молюсь за вас, ибо разрывать бесшовную ризу Христову – это грех чрезвычайной тяжести. Да просветит Господь вашу совесть, да пробудит ваши сердца. Властью, принятой от Христа, со скорбящей душой, но все еще полной надежды, чувствую своим долгом просить вас отказаться от своего намерения и вверяю эти прошения непорочному сердцу Марии, Матери Доброго Совета».

0: Что притча о добром самарянине говорит о нас сегодняшних? Поиску ответа на этот вопрос было посвящено выступление кардинала Грегоша Рыся на чрезвычайной консистории, которая прошла в Ватикане. На первый взгляд, притча ничего не говорит о мире. В центре повествования некий человек. Однако, размышляя о человеке, мы не избегаем размышлений о мире, подчеркнул кардинал. Что можно сказать о мужчине, который подвергся нападению разбойников, спускаясь из Иерусалима в Иерихон? Он стал жертвой насилия. Так можно описать почти каждого человека сегодня, говорит Грегош Рысь. Насилие стало почти нарицательным именем в современном мире. В макромире сейчас идет 32 войны, а в микромире дети и подростки чаще всего сталкиваются с жестким насилием в школе со стороны сверстников. Оно начинается с агрессивных высказываний и заканчивается убийством и самоубийством. Этот человек был ограблен и раздет. Во времена Иисуса нагота была признаком рабства, а значит, мы можем сказать, что пострадавшего низводят до статуса невольника. Те виды рабства, которые мы наблюдаем сегодня, подчеркнул иерарх, не обязательно являются буквальными, например, те, от которых страдают мигранты. Есть и другие формы неволи, названные наркотиками, порнографией, а также современными технологиями, о чем говорит энциклика «Magnifica Humanitas». Лежащий на обочине человек был избит. «Боюсь, диагноз «ранены» сегодня самый распространенный», — продолжил иерарх. «Люди страдают от сотен ран – телесных, психологических, духовных. Некоторые из них видны и легко заживают». Другие глубоко скрыты и никогда не показываются, но определяют поведение и поступки человека. Самое важное, отметил кардинал, что этот полуживой человек оставлен позади. Он оказался один на один со своими проблемами, и хотя он еще дышит, его состояние тяжело назвать человеческой жизнью. Сколько людей сегодня живут в таком пограничном состоянии? Безразличие к оставшимся позади в сегодняшнем мире стало еще одной формой насилия. Кардинал указал на возможную причину приключившихся с мужчиной бед. Он удалялся от храма. Иерарх назвал это характерной чертой наших сообществ, секуляризированных, стремящихся к величию в свободе от религии или, наоборот, употребляющих религии или продвижение идей и действий абсолютно ей чуждых. То, что на первый взгляд кажется религиозным, на самом деле глубокое пагубное богохульство. Однако в притче мы видим и другой лик человека. Это самарянин, чужеземец и даже враг, к которому относятся с подозрением и осторожностью. Иисус призывает отбросить предрассудки и ставит в пример именно его, а не священника или левита. Так чему же учит сегодняшний самарянин? В первую очередь, состраданию. В мире есть огромное количество благотворительных начинаний, в которых можно принимать участие. Во-первых, близости к страдающему. Самарянин не просто останавливается, он перевязывает раны. В-третьих, великодушию, самоотдаче и самопожертвованию. Самарянин возливает масло и вино на раны пострадавшего. Иерарх отметил важную деталь – оливковое масло и вино возливали на храмовые жертвы. Не посещая храм, самарянин совершает истинный акт благочестия. Кардинал провел интересную параллель – священник и левит посещают храм, а самарянин и есть храм – храм того, чье имя – милосердие. Завершая размышления, Грегош Рысь указал на два лика человека в современном мире – полуживого раненого и чужеземца. Оба они важны, и в обоих Бог призывает мир провозглашать Евангелие.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 5. Как булочка стала проповедью. Сегодня мы расскажем о древней английской кулинарной традиции, которая зародилась в Средние века. Рецепт булочек, рожденный в тишине старинного бенедиктинского монастыря, стал необычным пособием для катехизации, в котором каждый ингредиент помогал осознать жертву Иисуса Христа, принесенную им на кресте ради нашего спасения. Речь идет о знаменитых крестовых булочках. Согласно старинной хронике, в 1361 году в бенедиктинском аббатстве города Сент-Олбанс впервые испекли пряные хлебцы с нанесенным на корочку крестом. Идея этой выпечки пришла монастырскому пекарю брату Томасу Роклиффу перед Страстной Пятницей. Он задумал этот рецепт не как лакомство, а как необычное и даже съедобное пособие, которое помогло бы ему делиться благой вестью с горожанами. Каждый ингредиент, добавленный им в тесто, имеет глубокую символику и является своеобразным пересказом страстей Христовых и воскресения. Он превратил выпечку в наглядную катехизацию для неграмотных средневековых бедняков. В оригинальный рецепт были добавлены особые специи. Они являются и напоминанием о тех благовониях, которыми женщины собирались умастить тело Христа после погребения, и в то же время каждая из них по-своему раскрывает детали пасхальной истории. Брат Томас добавил в тесто мелегетский перец, который отличается невероятным ароматом, напоминающим смесь имбиря, кардамона и черного перца. Долгое время европейцы не знали, где именно он растет, поэтому прозвали его райскими зернами. В рецепте булочек он был символом, с одной стороны, утраченного человеком Эдемского сада, а с другой — Царства Небесного, которое Христос открыл для людей своей жертвой на кресте. Еще одна специя — кардамон. Он обладает свежим лимонно-эвкалиптовым ароматом. Кардамон в булочке был символом преодоления смерти и воскресения.

запеканием. Таким образом, простое угощение превращалось в настоящее катехизическое пособие, которое позволяло монаху рассказывать о спасительной жертве Христа, используя простые и понятные символы. Более 600 лет назад, в Страстную Пятницу, брат Томас раздал беднякам первые в истории крестовые булочки. Теперь они стали настоящим кулинарным достоянием Англии и визитной карточкой Сент-Олбанса. Со временем в классический рецепт были добавлены корица, мускатный орех, изюм, цедра лимона и апельсина. Но и эти ингредиенты вводились не только для вкуса. Они дополнили съедобную катехизацию новыми гранями. Мускатный орех был одной из самых дорогих приправ Средневековья и символизировал царственное достоинство Христа даже в его смерти. Подобно тому, как Никодим принес королевское количество благовоний для погребения Иисуса, верующие добавляли в тесто ценную специю, отдавая Богу лучшее. Корица – это высушенная кора дерева. Этот факт связывал ее с Голгофским крестом, который называют также «древом жизни». Цедра лимона и апельсина отражали горечь смерти, а изюм – сладость воскресения. Позднее знак креста стали наносить на булочки смесью муки и воды, а в наше время можно увидеть и кремовый вариант. С этой выпечкой связана еще одна интересная история. Легенда гласит, что в первой половине XIX века в Лондоне в коттедже на Девонс-Роуд жила вдова, единственный сын которой ушел в плавание. Он пообещал матери, что вернется домой на Пасху и будет с нетерпением ждать, когда отведает ее крестовые булочки. Моряк так и не вернулся, а его мать, в память о сыне, продолжала готовить булочки каждую Страстную Пятницу до конца своей жизни. После ее смерти в коттедже нашли подвешенную под потолком рыбацкую сеть. Женщина каждый год складывала в нее одну булочку, отсчитывая таким образом годы разлуки с сыном. После ее смерти в 1848 году на этом месте открылся паб «Сын вдовы». Хозяева решили продолжить этот обычай, отдавая дань материнской любви. С тех самых пор каждый год моряк из королевского флота кладет одну булочку в сетку, висящую над перекладиной, чтобы продолжить старинную традицию.

На протяжении веков Церковь, следуя примеру Иисуса Христа, старалась использовать простой и наглядный язык для передачи благой вести. Искусство служило делу евангелизации. Архитектура, живопись, музыка на свой лад повествовали об истории спасения. Храмы заполнялись фресками, иконами и скульптурами, которые без слов рассказывали о евангельских событиях и подвигах святых. В своем апостольском обращении «Евангелии Нунцианди» Папа Павел VI подчеркивает: «Благовествование теряет много своей силы и эффективности, если оно не принимает во внимание конкретных людей, к которым оно обращено, если оно не использует их язык, их знаки и символы, если оно не отвечает на вопросы, которые они задают, и если оно не оказывает влияния на их конкретную жизнь». Сегодняшняя история показывает, что даже кулинария может стать языком богословия, а обычная булочка — наглядной проповедью. Бенедиктинский монах, брат Томас Роклифф, использовал выпечку как осязаемое возвращение к событиям Страстной Пятницы. Он обратился к неграмотным беднякам Сент-Олбанса, используя доступные им образы. Вкус, цвет, текстура — все это стало способом передачи Евангелия и еще раз напомнило: Бог ближе, чем нам кажется. Он разделяет нашу человеческую историю, открывая для нас головокружительную перспективу вечной радости с Ним на небесах.

Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 1 июля. Католическая церковь чтит память Аарона, брата Моисея, старшего на 3 года. Аарон – сподвижник Моисея при освобождении евреев из египетского рабства. Аарон выступал, был помазан первосвященники с тем, чтобы первосвященническое достоинство в роду его передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвел. Господь призвал Аарона на служение в возрасте 83 лет. Умер Аарон в возрасте 123 лет. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Спасовского Григория. Служил в часовне непорочного зачатия Богородицы на Васильевском острове и в церкви на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге. После ареста дальнейшая судьба неизвестна.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV предпринимает еще одну попытку предотвратить новый раскол в церкви. В послании, адресованном священнику Давиде Пальярани, епископ Рима просит главного настоятеля священнического братства святого Пия X пересмотреть решение о незаконных епископских хиротониях. «Желаю обратиться по-отечески к вам и через вас, к епископам, священникам, семинаристам и верным, связанным со священническим братством святого Пия X, осознавая всю ответственность, которую Господь возложил на меня, как на преемника апостола Петра», пишет Лев XIV. Церковь признает приверженность литургической жизни, усилия по подготовке священников, апостольское рвение и желание оставаться верными преданию, которые характеризуют множество людей и общин, связанных с братством. Это объясняет то внимание и ту благожелательность, какие к вам постоянно проявляли мои предшественники. Следуя этому духу, с глубокой христианской любовью, я прошу, я умоляю вас всем сердцем, пересмотрите свое решение. Увещаю вас основательно подумать о духовном благе верующих, поскольку акт схизмы, который вы можете совершить, лишит их приобщения законным, а в некоторых случаях и действительным образом к таинствам, которые они любят и которых желают для собственного освящения. Папа заявляет о готовности церкви к диалогу и к достижению взаимопонимания, которое может быть возможным и плодотворным благодатью Святого Духа. «Я молюсь за вас, ибо разрывать бесшовную ризу Христову – это грех чрезвычайной тяжести. Да просветит Господь вашу совесть, да пробудит ваши сердца. Властью, принятой от Христа, со скорбящей душой, но все еще полной надежды, чувствую своим долгом просить вас отказаться от своего намерения и вверяю эти прошения непорочному сердцу Марии, Матери Доброго Совета».

0: Что притча о добром самарянине говорит о нас сегодняшних? Поиску ответа на этот вопрос было посвящено выступление кардинала Гжегоша Рыся на чрезвычайной консистории, которая прошла в Ватикане. На первый взгляд, притча ничего не говорит о мире. В центре повествования некий человек. Однако, размышляя о человеке, мы не избегаем размышлений о мире, подчеркнул кардинал. Что можно сказать о мужчине, который подвергся нападению разбойников, спускаясь из Иерусалима в Иерихон? Он стал жертвой насилия. Так можно описать почти каждого человека сегодня, говорит Гжегош Рысь. Насилие стало почти нарицательным именем в современном мире. В макромире сейчас идет 32 войны, а в микромире дети и подростки чаще всего сталкиваются с жестким насилием в школе со стороны сверстников. Оно начинается с агрессивных высказываний и заканчивается убийством и самоубийством. Этот человек был ограблен и раздет. Во времена Иисуса нагота была признаком рабства, а значит, мы можем сказать, что пострадавшего низводят до статуса невольника. Те виды рабства, которые мы наблюдаем сегодня, подчеркнул иерарх, не обязательно являются буквальными, например, те, от которых страдают мигранты. Есть и другие формы неволи, названные наркотиками, порнографией, а также современными технологиями, о чем говорит энциклика «Magnifica Humanitas». Лежащий на обочине человек был избит. «Боюсь, диагноз «ранены» сегодня самый распространенный», — продолжил иерарх. «Люди страдают от сотен ран – телесных, психологических, духовных. Некоторые из них видны и легко заживают». Другие глубоко скрыты и никогда не показываются, но определяют поведение и поступки человека. Самое важное, отметил кардинал, что этот полуживой человек оставлен позади. Он оказался один на один со своими проблемами, и хотя он еще дышит, его состояние тяжело назвать человеческой жизнью. Сколько людей сегодня живут в таком пограничном состоянии? Безразличие к оставшимся позади в сегодняшнем мире стало еще одной формой насилия. Кардинал указал на возможную причину приключившихся с мужчиной бед. Он удалялся от храма. Иерарх назвал это характерной чертой наших сообществ, секуляризированных, стремящихся к величию в свободе от религии или, наоборот, употребляющих религии или продвижение идей и действий абсолютно ей чуждых. То, что на первый взгляд кажется религиозным, на самом деле глубокое пагубное богохульство. Однако в притче мы видим и другой лик человека. Это самарянин, чужеземец и даже враг, к которому относятся с подозрением и осторожностью. Иисус призывает отбросить предрассудки и ставит в пример именно его, а не священника или левита. Так чему же учит сегодняшний самарянин? В первую очередь, состраданию. В мире есть огромное количество благотворительных начинаний, в которых можно принимать участие. Во-первых, близости к страдающему. Самарянин не просто останавливается, он перевязывает раны. В-третьих, великодушию, самоотдаче и самопожертвованию. Самарянин возливает масло и вино на раны пострадавшего. Иерарх отметил важную деталь – оливковое масло и вино возливали на храмовые жертвы. Не посещая храм, самарянин совершает истинный акт благочестия. Кардинал провел интересную параллель – священник и левит посещают храм, а самарянин и есть храм – храм того, чье имя – милосердие. Завершая размышления, Гжегош Рысь указал на два лика человека в современном мире – полуживого раненого и чужеземца. Оба они важны, и в обоих Бог призывает мир провозглашать Евангелие.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 5. Как булочка стала проповедью. Сегодня мы расскажем о древней английской кулинарной традиции, которая зародилась в средние века. Рецепт булочек, рожденный в тишине старинного бенедиктинского монастыря, стал необычным пособием для катехизации, в котором каждый ингредиент помогал осознать жертву Иисуса Христа, принесенную им на кресте ради нашего спасения. Речь идет о знаменитых крестовых булочках. Согласно старинной хронике, в 1361 году в бенедиктинском аббатстве города Сент-Олбанс впервые испекли пряные хлебцы с нанесенным на корочку крестом. Идея этой выпечки пришла монастырскому пекарю брату Томасу Роклиффу перед Страстной Пятницей. Он задумал этот рецепт не как лакомство, а как необычное и даже съедобное пособие, которое помогло бы ему делиться благой вестью с горожанами. Каждый ингредиент, добавленный им в тесто, имеет глубокую символику и является своеобразным пересказом страстей Христовых и воскресения. Он превратил выпечку в наглядную катехизацию для неграмотных средневековых бедняков. В оригинальный рецепт были добавлены особые специи. Они являются и напоминанием о тех благовониях, которыми женщины собирались умастить тело Христа после погребения, и в то же время каждая из них по-своему раскрывает детали пасхальной истории. Брат Томас добавил в тесто мелегетский перец, который отличается невероятным ароматом, напоминающим смесь имбиря, кардамона и черного перца. Долгое время европейцы не знали, где именно он растет, поэтому прозвали его райскими зернами. В рецепте булочек он был символом, с одной стороны, утраченного человеком Эдемского сада, а с другой — Царства Небесного, которое Христос открыл для людей своей жертвой на кресте. Еще одна специя — кардамон. Он обладает свежим лимонно-эвкалиптовым ароматом. Кардамон в булочке был символом преодоления смерти и воскресения. При замешивании теста монах добавил также сушеную смородину, заложив и в это особое значение. Ягоды символизировали капли крови, пролитые Христом на кресте ради спасения человечества. Когда человек преломлял булочку, темные вкрапления смородины в тесте наглядно напоминали ему о цене искупления его души. Финальным штрихом был знак креста, который бенедиктинец наносил острым ножом на булочки перед выпеканием. Таким образом, простое угощение превращалось в настоящее катехизическое пособие, которое позволяло монаху рассказывать о спасительной жертве Христа, используя простые и понятные символы. Более 600 лет назад, в Страстную Пятницу, брат Томас раздал беднякам первые в истории крестовые булочки. Теперь они стали настоящим кулинарным достоянием Англии и визитной карточкой Сент-Олбанса. Со временем в классический рецепт были добавлены корица, мускатный орех, изюм, цедра лимона и апельсина. Но и эти ингредиенты вводились не только для вкуса. Они дополнили съедобную катехизацию новыми гранями. Мускатный орех был одной из самых дорогих приправ Средневековья и символизировал царственное достоинство Христа даже в его смерти. Подобно тому, как Никодим принес королевское количество благовоний для погребения Иисуса, верующие добавляли в тесто ценную специю, отдавая Богу лучшее. Корица — это высушенная кора дерева. Этот факт связывал ее с Голгофским крестом, который называют также «древом жизни». Цедра лимона и апельсина отражали горечь смерти, а изюм — сладость воскресения. Позднее знак креста стали наносить на булочки смесью муки и воды, а в наше время можно увидеть и кремовый вариант. С этой выпечкой связана еще одна интересная история. Легенда гласит, что в первой половине XIX века в Лондоне в коттедже на Девонс-Роуд жила вдова, единственный сын которой ушел в плавание. Он пообещал матери, что вернется домой на Пасху и будет с нетерпением ждать, когда отведает ее крестовые булочки. Моряк так и не вернулся, а его мать, в память о сыне, продолжала готовить булочки каждую Страстную пятницу до конца своей жизни. После ее смерти в коттедже нашли подвешенную под потолком рыбацкую сеть. Женщина каждый год складывала в нее одну булочку, отсчитывая таким образом годы разлуки с сыном. После ее смерти в 1848 году на этом месте открылся паб «Сын вдовы». Хозяева решили продолжить этот обычай, отдавая дань материнской любви. С тех самых пор каждый год моряк из Королевского флота кладет одну булочку в сетку, висящую над перекладиной, чтобы продолжить старинную традицию.

0: На протяжении веков Церковь, следуя примеру Иисуса Христа, старалась использовать простой и наглядный язык для передачи благой вести. Искусство служило делу евангелизации. Архитектура, живопись, музыка на свой лад повествовали об истории спасения. Храмы заполнялись фресками, иконами и скульптурами, которые без слов рассказывали о евангельских событиях и подвигах святых. В своем апостольском обращении «Evangelii Nuntiandi» Папа Павел VI подчеркивает: «Благовествование теряет много своей силы и эффективности, если оно не принимает во внимание конкретных людей, к которым оно обращено, если оно не использует их язык, их знаки и символы, если оно не отвечает на вопросы, которые они задают, и если оно не оказывает влияния на их конкретную жизнь». Сегодняшняя история показывает, что даже кулинария может стать языком богословия, а обычная булочка — наглядной проповедью. Бенедиктинский монах, брат Томас Роклифф, использовал выпечку как осязаемое возвращение к событиям Страстной Пятницы. Он обратился к неграмотным беднякам Сент-Олбанса, используя доступные им образы. Вкус, цвет, текстура — все это стало способом передачи Евангелия и еще раз напомнило: Бог ближе, чем нам кажется. Он разделяет нашу человеческую историю, открывая для нас головокружительную перспективу вечной радости с Ним на небесах.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 июля. Католическая церковь чтит память Аарона, брата Моисея, старшего на 3 года. Аарон – сподвижник Моисея при освобождении евреев из египетского рабства. Аарон выступал, был помазан первосвященники с тем, чтобы первосвященническое достоинство в роду его передавалось по наследству от отца к сыну по старшей линии. Избрание Аарона подтвердил Бог, когда его жезл чудесным образом расцвел. Господь призвал Аарона на служение в возрасте 83 лет. Умер Аарон в возрасте 123 лет. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Спасовского Григория. Служил в часовне непорочного зачатия Богородицы на Васильевском острове и в церкви на Выборгском кладбище в Санкт-Петербурге. После ареста дальнейшая судьба неизвестна.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV предпринимает еще одну попытку предотвратить новый раскол в церкви. В послании, адресованном священнику Давиде Пальярани, епископ Рима просит главного настоятеля священнического братства святого Пия X пересмотреть решение о незаконных епископских хиротониях. «Желаю обратиться по-отечески к вам и через вас, к епископам, священникам, семинаристам и верным, связанным со священническим братством святого Пия X, осознавая всю ответственность, которую Господь возложил на меня, как на преемника апостола Петра», — пишет Лев XIV. Церковь признает приверженность литургической жизни, усилия по подготовке священников, апостольское рвение и желание оставаться верными преданию, которые характеризуют множество людей и общин, связанных с братством. Это объясняет то внимание и ту благожелательность, какие к вам постоянно проявляли мои предшественники. Следуя этому духу, с глубокой христианской любовью, я прошу, я умоляю вас всем сердцем, пересмотрите свое решение. Увещаю вас основательно подумать о духовном благе верующих, поскольку акт схизмы, который вы можете совершить, лишит их приобщения законным, а в некоторых случаях и действительным образом к таинствам, которые они любят и которых желают для собственного освящения. Папа заявляет о готовности церкви к диалогу и к достижению взаимопонимания, которое может быть возможным и плодотворным благодатью Святого Духа. «Я молюсь за вас, ибо разрывать бесшовную ризу Христову – это грех чрезвычайной тяжести. Да просветит Господь вашу совесть, да пробудит ваши сердца. Властью, принятой от Христа, со скорбящей душой, но все еще полной надежды, чувствую своим долгом просить вас отказаться от своего намерения и вверяю эти прошения непорочному сердцу Марии, Матери Доброго Совета».

0: Что притча о добром самарянине говорит о нас сегодняшних? Поиску ответа на этот вопрос было посвящено выступление кардинала Гжегоша Рыся на чрезвычайной консистории, которая прошла в Ватикане. На первый взгляд, притча ничего не говорит о мире. В центре повествования некий человек. Однако, размышляя о человеке, мы не избегаем размышлений о мире, подчеркнул кардинал. Что можно сказать о мужчине, который подвергся нападению разбойников, спускаясь из Иерусалима в Иерихон? Он стал жертвой насилия. Так можно описать почти каждого человека сегодня, говорит Гжегош Рысь. Насилие стало почти нарицательным именем в современном мире. В макромире сейчас идет 32 войны, а в микромире дети и подростки чаще всего сталкиваются с жестким насилием в школе со стороны сверстников. Оно начинается с агрессивных высказываний и заканчивается убийством и самоубийством. Этот человек был ограблен и раздет. Во времена Иисуса нагота была признаком рабства, а значит, мы можем сказать, что пострадавшего низводят до статуса невольника. Те виды рабства, которые мы наблюдаем сегодня, подчеркнул иерарх, не обязательно являются буквальными, например, те, от которых страдают мигранты. Есть и другие формы неволи, названные наркотиками, порнографией, а также современными технологиями, о чем говорит энциклика «Magnifica Humanitas». Лежащий на обочине человек был избит. «Боюсь, диагноз «ранены» сегодня самый распространенный», — продолжил иерарх. «Люди страдают от сотен ран – телесных, психологических, духовных. Некоторые из них видны и легко заживают». Другие глубоко скрыты и никогда не показываются, но определяют поведение и поступки человека. Самое важное, отметил кардинал, что этот полуживой человек оставлен позади. Он оказался один на один со своими проблемами. И хотя он еще дышит, его состояние тяжело назвать человеческой жизнью. Сколько людей сегодня живут в таком пограничном состоянии? Безразличие к оставшимся позади в сегодняшнем мире стало еще одной формой насилия. Кардинал указал на возможную причину приключившихся с мужчиной бед. Он удалялся от храма. Иерарх назвал это характерной чертой наших сообществ, секуляризированных, стремящихся к величию в свободе от религии или, наоборот, употребляющих религии или продвижение идей и действий абсолютно ей чуждых. То, что на первый взгляд кажется религиозным, на самом деле глубокое пагубное богохульство. Однако в притче мы видим и другой лик человека – это самарянин, чужеземец и даже враг, к которому относятся с подозрением и осторожностью. Иисус призывает отбросить предрассудки и ставит в пример именно его, а не священника или левита. Так чему же учит сегодняшний самарянин? В первую очередь, состраданию. В мире есть огромное количество благотворительных начинаний, в которых можно принимать участие. Во-первых, близости к страдающему. Самарянин не просто останавливается, он перевязывает раны. В-третьих, великодушию, самоотдаче и самопожертвованию. Самарянин возливает масло и вино на раны пострадавшего. Иерарх отметил важную деталь – оливковое масло и вино возливали на храмовые жертвы. Не посещая храм, самарянин совершает истинный акт благочестия. Кардинал провел интересную параллель – священник и левит посещают храм, а самарянин и есть храм – храм того, чье имя – милосердие. Завершая размышления, Гжегош Рысь указал на два лика человека в современном мире – полуживого раненого и чужеземца. Оба они важны, и в обоих Бог призывает мир провозглашать Евангелие.
1: Вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 5. Как булочка стала проповедью. Сегодня мы расскажем о древней английской кулинарной традиции, которая зародилась в Средние века. Рецепт булочек, рожденный в тишине старинного бенедиктинского монастыря, стал необычным пособием для катехизации, в котором каждый ингредиент помогал осознать жертву Иисуса Христа, принесенную им на кресте ради нашего спасения. Речь идет о знаменитых крестовых булочках. Согласно старинной хронике, в 1361 году в бенедиктинском аббатстве города Сент-Олбанс впервые испекли пряные хлебцы с нанесенным на корочку крестом. Идея этой выпечки пришла монастырскому пекарю брату Томасу Роклиффу перед Страстной Пятницей. Он задумал этот рецепт не как лакомство, а как необычное и даже съедобное пособие, которое помогло бы ему делиться благой вестью с горожанами. Каждый ингредиент, добавленный им в тесто, имеет глубокую символику и является своеобразным пересказом страстей Христовых и воскресения. Он превратил выпечку в наглядную катехизацию для неграмотных средневековых бедняков. В оригинальный рецепт были добавлены особые специи. Они являются и напоминанием о тех благовониях, которыми женщины собирались умастить тело Христа после погребения, и в то же время каждая из них по-своему раскрывает детали пасхальной истории. Брат Томас добавил в тесто мелегетский перец, который отличается невероятным ароматом, напоминающим смесь имбиря, кардамона и черного перца. Долгое время европейцы не знали, где именно он растет, поэтому прозвали его «райскими зернами». В рецепте булочек он был символом, с одной стороны, утраченного человеком Эдемского сада, а с другой — Царства Небесного, которое Христос открыл для людей своей жертвой на кресте. Еще одна специя — кардамон. Он обладает свежим лимонно-эвкалиптовым ароматом. Кардамон в булочке был символом преодоления смерти и воскресения. При замешивании теста монах добавил также сушеную смородину, заложив и в это особое значение. Ягоды символизировали капли крови, пролитые Христом на кресте ради спасения человечества. Когда человек преломлял булочку, темные вкрапления смородины в тесте наглядно напоминали ему о цене искупления его души. Финальным штрихом был знак креста, который бенедиктинец наносил острым ножом на булочки перед выпеканием. Таким образом, простое угощение превращалось в настоящее катехизическое пособие, которое позволяло монаху рассказывать о спасительной жертве Христа, используя простые и понятные символы. Более 600 лет назад, в Страстную Пятницу, брат Томас раздал беднякам первые в истории крестовые булочки. Теперь они стали настоящим кулинарным достоянием Англии и визитной карточкой Сент-Олбанса. Со временем в классический рецепт были добавлены корица, мускатный орех, изюм, цедра лимона и апельсина. Но и эти ингредиенты вводились не только для вкуса. Они дополнили съедобную катехизацию новыми гранями. Мускатный орех был одной из самых дорогих приправ Средневековья и символизировал царственное достоинство Христа даже в его смерти. Подобно тому, как Никодим принес королевское количество благовоний для погребения Иисуса, верующие добавляли в тесто ценную специю, отдавая Богу лучшее. Корица — это высушенная кора дерева. Этот факт связывал ее с Голгофским крестом, который называют также «древом жизни». Цедра лимона и апельсина отражали горечь смерти, а изюм — сладость воскресения. Позднее знак креста стали наносить на булочки смесью муки и воды, а в наше время можно увидеть и кремовый вариант. С этой выпечкой связана еще одна интересная история. Легенда гласит, что в первой половине XIX века в Лондоне в коттедже на Девонс-Роуд жила вдова, единственный сын которой ушел в плавание. Он пообещал матери, что вернется домой на Пасху и будет с нетерпением ждать, когда отведает ее крестовые булочки. Моряк так и не вернулся, а его мать, в память о сыне, продолжала готовить булочки каждую Страстную пятницу до конца своей жизни. После ее смерти в коттедже нашли подвешенную под потолком рыбацкую сеть. Женщина каждый год складывала в нее одну булочку, отсчитывая таким образом годы разлуки с сыном. После ее смерти в 1848 году на этом месте открылся паб «Сын вдовы». Хозяева решили продолжить этот обычай, отдавая дань материнской любви. С тех самых пор каждый год моряк из Королевского флота кладет одну булочку в сетку, висящую над перекладиной, чтобы продолжить старинную традицию.

На протяжении веков Церковь, следуя примеру Иисуса Христа, старалась использовать простой и наглядный язык для передачи благой вести. Искусство служило делу евангелизации. Архитектура, живопись, музыка на свой лад повествовали об истории спасения. Храмы заполнялись фресками, иконами и скульптурами, которые без слов рассказывали о евангельских событиях и подвигах святых. В своем апостольском обращении «Евангелии Нунцианди» Папа Павел VI подчеркивает: «Благовествование теряет много своей силы и эффективности, если оно не принимает во внимание конкретных людей, к которым оно обращено, если оно не использует их язык, их знаки и символы, если оно не отвечает на вопросы, которые они задают, и если оно не оказывает влияния на их конкретную жизнь».

0: Сегодняшняя история показывает, что даже кулинария может стать языком богословия, а обычная булочка – наглядной проповедью. Бенедиктинский монах, брат Томас Роклифф, использовал выпечку как осязаемое возвращение к событиям Страстной Пятницы. Он обратился к неграмотным беднякам Сент-Олбанса, используя доступные им образы. Вкус, цвет, текстура – все это стало способом передачи Евангелия и еще раз напомнило – Бог ближе, чем нам кажется. Он разделяет нашу человеческую историю, открывая для нас головокружительную перспективу вечной радости с Ним на небесах.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!